0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горска.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Группа Carpenters образовалась в эпоху, когда рок становился все громче и тяжелее. Тем временем брат и сестра Carpenter добились огромной популярности мягкими аранжировками, мелодичными балладами и глубоким обнимающим вокалом. Радио Монте-Карло приглашает вас провести неделю в компании легендарного дуэта. Какая песня Carpenters выросла из короткого рекламного джингла? Кто из Маппетов первым исполнил одну из композиций дуэта? И почему Ричард Карпентер однажды признался, что одну из успешных записей предпочел бы вообще не делать? Слушайте в эфире «Неделя с группой Carpenters» с 28 сентября по 4 октября на радио «Монте-Карло».
2: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77 9560.

50 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Театральный сезон на радио Монте-Карло. Бис. Что может быть приятнее, чем еще раз услышать любимую песню? Именно на этом простом желании и выросла традиция биса. Это слово пришло из латыни и означает «дважды». Сегодня бис обычно звучит в самом конце концерта. Публика аплодирует, артист возвращается и исполняет еще одну небольшую пьесу. Но когда-то все было гораздо интереснее. Крик «бис» мог раздаться прямо посреди оперы, и действие останавливалось, чтобы певец повторил только что прозвучавшую арию. Иногда с дополнительными украшениями и еще более эффектными верхними нотами. Для оперных звезд бис долгое время считался знаком качества. Чем больше повторов требовала публика, тем очевиднее был успех певца. Доходило до того, что спектакли заметно растягивались. Например, на ранних представлениях «Свадьбы Фигаро» зрители просили повторить столько номеров, что опера длилась чуть ли не вдвое дольше запланированного. В конце концов, император Иосиф II распорядился ограничить подобные проявления восторга. Постепенно изменилось отношение к таким повторам и со стороны дирижеров и режиссеров. Им все меньше нравилось, что драматическое действие останавливается только потому, что публика хочет еще раз услышать эффектную арию. Особенно непримиримым противником бисов был Артуро Тосканини. Он считал, что опера — это единое произведение, а не концерт отдельных звездных номеров, и повтор нарушает ее драматургию. В начале 20 века в театре «Ла Скала» бисы оказались фактически под запретом. Говорят, что Тосканини был готов выслушивать свист и недовольство зала, лишь бы не возвращаться к уже прозвучавшей музыке. А вот в концертной практике все произошло ровно наоборот. Бис постепенно переместился в конец программы и превратился в почти обязательный приятный бонус. Причем повторять уже сыгранное вовсе не обязательно.

0: Обычно артист выбирает небольшую яркую пьесу, этакое музыкальное послесловие, которое не требует еще одного часа внимания, зато позволяет публике уйти с ощущением, что ей подарили немного больше обещанного. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает 27 и 28 сентября на балет «Эсмеральда» Владимира Бурмейстера по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». История любви, ревности и человеческой жестокости здесь рассказана через выразительную хореографию, яркие характеры и масштабные сцены средневекового Парижа. 27 и 28 сентября «Эсмеральда» на основной сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
3: 16+.
10: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сердца.

0: сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалка? С больной спиной.
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской обл. Колес. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
16: 16+.
17: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло. Pink. A Million Dreams.
1: Песня «A Million Dreams» была написана для мюзикла «Величайший шоумен». В фильме ее исполняет юный герой, который еще только мечтает о будущем и уже видит в воображении мир, который однажды хочет создать. Для него мечта — это почти готовый план жизни, пока все существует только в фантазии, но он уверен, что сможет воплотить задуманное. Несколько лет спустя свою версию песни записала Pink, а репризу исполнила ее 7-летняя дочь Уиллоу. Певица рассказывала, что сама в детстве росла на мюзикле «Энни», а «Величайший шоумен» стал таким же источником вдохновения уже для ее дочери.
0: Pink. A Million Dreams.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального

0: Назначение – создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 нет. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. Скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
4: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
5: Твиги.
6: Твиги.
7: Твиги.
8: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-7799. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: 19 октября в 19:00 Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Осеннее меню. Жюльен. Слово «жюльен» в классическом кулинарном смысле означает всего лишь способ нарезки овощей тонкой соломкой. Но в русской гастрономической традиции это название давно закрепилось за запеченной горячей закуской в кокотнице и чаще всего именно грибной. Осень здесь играет ключевую роль. Пик сезона белых грибов и лисичек приходится на конец лета и начало осени. В другое время года настоящий грибной жюльен приготовить просто невозможно, разве что сушеными заготовками или магазинными шампиньонами. Поэтому для многих это блюдо – символ конца дачного сезона и лесных прогулок с корзинкой в руках. Советская ресторанная кухня сделала жюльен хитом, и его популярность держится до сих пор. Белые грибы или лисички сначала обжаривают с луком на сливочном масле, затем заливают сметанным или сливочным соусом, присыпают тертым сыром и отправляют в духовку. Подавать жюльен принято в маленьких металлических кокотницах с длинной ручкой, а есть крошечной ложечкой, смакуя каждую порцию. Классический жюльен – это простота ингредиентов, но тонкий баланс. Лук должен буквально раствориться, сливки не перебить аромат грибов, а сыр сверху превратится в румяную корочку. И никаких лишних специй. Здесь главное – сохранить вкус леса. Сегодня вариаций жюльена придумано множество. С курицей, морепродуктами или овощами. Но именно грибной – самый осенний.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
2: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Эквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
6: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Киновояж на радио Монте-Карло. Внимание всем постам!
1: Суровые будни правоохранительных органов всегда привлекали кинематографистов. Среди множества сериалов и фильмов о советской милиции, часто снятых в Москве, особое место занимает картина «Внимание всем постам». Фильм начинается как история возвращения. Молодой десантник Виктор Кольцов приезжает в город после армии. Его путь по столице начинается у Ярославского вокзала, где он садится в автобус и сразу попадает в гущу событий. Став свидетелем карманной кражи, он бросается в погоню и задерживает вора уже на Зубовской площади. Отделение милиции, куда все попали после, располагается на Баррикадной улице, причем оно там было и в реальной жизни. Именно здесь Виктору, уже проявившему смекалку и отвагу, предлагают службу в органах. Приняв это решение, новый сержант Кольцов быстро сталкивается с суровой реальностью. Получает серьезное ранение. На машине скорой помощи героя везут в институт Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Съемочная группа мастерски использовала городское пространство. Мы видим будни патрульной службы, например, сцену вечернего дежурства, когда Виктор с напарником заходят в пункт охраны порядка на улице Нансена, тогда улице 50-летия Октября. Фильм стал своеобразной летописью Москвы, которой больше нет. Например, в кадр попал знаменитый «Птичий рынок», который в 1929 году переехал с Трубной площади за Абельмановскую заставу и просуществовал там 72 года. А финальные сцены снимали на Новоарбатском мосту, соединяющем Кутузовский проспект с Новым Арбатом. Внимание всем постам — это не просто детектив, это история о человеческих качествах, долге и любви. И, конечно, это портрет Москвы, города, который теперь можно увидеть именно таким только в кино.
0: «Киновояж».

0: to the company store.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Осень в стиле радио «Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целый 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: безупречный вкус в музыке.
1: L

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на лента.ком.

0: Портал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
2: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840+.
5: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
6: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
7: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
6: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
8: 18+.
9: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Чудеса света» на радио Монте-Карло. Шартрский собор. Гордостью старинного французского города Шартр является расположенный здесь готический собор, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая церковь на месте величественного кафедрального собора, которая изначально считалась святым, была построена еще в IV веке нашей эры. В 876 году в Шартре появилась одна из самых драгоценных реликвий христианства – плащаница Богоматери. Согласно преданию, именно в нее была облачена Дева Мария в момент рождения Иисуса Христа. Если верить легенде, реликвию эту городу подарил внук Карла Великого, король Карл Лысый. С покровом Богоматери связывают несколько чудес, случившихся в Шартре. Первое из них произошло в 911 году, когда на город напали норманны. Говорят, что шартрский епископ тогда вывесил плащаницу на городской стене и молил Деву Марию о заступничестве. Святая спасла город. По крайней мере, норманны тогда обратились в бегство. В 1194 году произошло еще одно чудо, связанное с покровом Богоматери. В городе случился страшный пожар, практически полностью уничтоживший кафедральный собор Шартра. Однако, ко всеобщему удивлению и ликованию, реликвия уцелела. Местные жители сочли это знаком свыше и с энтузиазмом взялись за строительство нового, еще более величественного собора. Пожертвования стекались в Шартр со всей Франции, а горожане на добровольных началах собственноручно доставляли камни из окрестных каменоломен. Основные работы были завершены в XIII веке, а торжественное освящение собора состоялось в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. Кстати, о французских монархах. Один из правителей Франции был коронован вопреки древней традиции как раз в Шартрском соборе, а не в Реймсе. Случилось это в 1594 году. Героем коронации стал Генрих IV, тот самый король, которому приписывают известное высказывание «Париж стоит мессы». Еще одна важная достопримечательность Шартрского собора, помимо плащаницы Богоматери, загадочный лабиринт, выложенный прямо на полу мозаикой. Лабиринт этот символизирует путь верующего к Богу и до сих пор используется многочисленными пилигримами, посещающими собор Шартра. Уже много веков этот собор служит популярным местом паломничества христиан. Шартр считается одним из основных пунктов, которые проходят верующие, направляющиеся из Парижа по пути святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Особенно же многолюдно здесь в День Святой Троицы, когда с традиционным паломничеством Шартрский собор посещает более 8 тысяч пилигримов со всего мира.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
16: Чтобы вы испытали вас восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло.
1: Абба, I have a dream.
2: Бьорн Ульвиус вспоминал, что, закончив текст «I have a dream», сразу позвонил Бенни Андерсону. Тот был на вечеринке. Бьорн приехал туда, они сыграли новую песню на пианино, и очень скоро гости уже подпевали. Композиция о мечте, которая помогает пройти через реальность и продолжать путь даже в темноте, появилась в 1979 году. Это был Международный год ребенка. Поэтому для записи Абба пригласили детский хор Международной школы Стокгольма, а на гастролях песню исполняли вместе с детскими хорами в разных городах. Бенни Андерсон потом отмечал, что появление «I have a dream» просто совпало с Международным годом ребенка, но совпадение это оказалось очень точным. Песня о мечте и вере в будущее буквально зазвучала голосами тех, кому это будущее принадлежит.
1: Абба, I have a dream.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 30.

0: октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У амбиций должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
2: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 19 октября в 19.00 Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
4: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе Радио Монте-Карло в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе Радио Монте-Карло в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
5: Саммит моды BRICS Plus с 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мишель Габриэль Паккарт.
1: В мире всегда были люди, которых неудержимо тянуло туда, где никто еще не был. Их привлекали неизвестность и желание выйти за пределы возможного. Но были и те, кто умел разжечь азарт в других, бросить вызов целям, казавшимся недостижимыми. В конце 18 века два таких человека встретились в одном месте и в одно время. Благодаря этому была, наконец, покорена высочайшая вершина Альп – Монблан. Это событие навсегда изменило историю и положило начало современному альпинизму. Одним из главных героев этой истории стал Мишель Габриэль Паккарт. На первый взгляд он совсем не походил на профессионального покорителя гор. Уроженец Шимани, сын состоятельного нотариуса, он получил медицинское образование в Турине, увлекался ботаникой и минералогией, любил точные измерения и научные наблюдения. Но, как и многие жители долины, каждый день видел перед собой Монблан. Эта вершина считалась недосягаемой. Гора притягивала путешественников и ученых со всей Европы. Одним из них был швейцарский геолог и естествоиспытатель Ораз Бенедикт де Соссюр. После нескольких неудачных попыток подняться на вершину, он объявил денежную награду тому, кто первым найдет туда путь. Этот вызов десятилетиями вдохновлял смельчаков, но добиться успеха никому не удавалось. Мишель Габриэль Паккарт не раз пробовал подняться, но безрезультатно. Однако неудачи его не останавливали, а премия де Соссюра подталкивала к новым попыткам. Летом 1786 года он отправился в горы вместе с местным охотником и проводником Жаком Бальма. 8 августа они первыми в истории достигли вершины Монблана. Для Паккарда восхождение было не только спортивным достижением, но и научной экспедицией. С собой он поднял барометр и другие измерительные приборы, определил высоту вершины, сделал записи о температуре и атмосферном давлении, а после возвращения сразу занялся описанием результатов. Впоследствии Паккарт стал одним из самых уважаемых людей Шимани, мировым судьей, а его имя навсегда осталось в истории, как и имя Жака Бальма. В центре города сегодня стоит памятник первым покорителям Монблана. А 8 августа стало символическим днем рождения альпинизма. Этот день стал праздником не только для тех, кто поднимается к горным вершинам, но и для промышленных альпинистов. Человек продолжает стремиться вверх. Растут города, появляются все более смелые архитектурные проекты, а высота становится не только испытанием для путешественников, но и отражением человеческого стремления создавать новое. У каждого времени свои вершины. Когда-то за ними отправлялись в Альпы, сегодня в сердце Замоскворечья. Элитный жилой комплекс Монблан от Галс Девелопмент – новый архитектурный символ района. Виды на реку, собственный парк в альпийском стиле, клабхаус, детский клуб и гармоничная архитектура наполняют каждый день вдохновением. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте» кроме ленты «Эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
15: В ленте.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из самых заметных композиций стала «Red Lights». Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли, альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Автоавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги. Фанта.

0: сетка.
1: Бизнесу быть. Точка банк.
2: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама. У амбиций должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Эквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
1: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
2: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я вам

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2001 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная». От «Эквилом» офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
1: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
4: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
3: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
5: 18+.
6: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
7: 19 октября в 19:00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: При поддержке проекта «Московская реставрация».
2: Тайники старых домов.
1: Старые дома иногда хранят свою историю в самых неожиданных местах. Во время реставрации за обшивкой стен, под полами и между перекрытиями находят письма, документы, монеты, предметы одежды и другие вещи, оставшиеся от прежних хозяев, подброшенные строителями или забытые прежними жильцами. Случается, что такие вещи лежат незамеченными целыми десятилетиями, а иногда и веками. Особенно ценными для исследователей порой оказываются вполне будничные находки. Старая квитанция, записка или ведомость способны сохранить имена людей, даты и подробности, которых нет в официальной истории издания.

0: Именно такие документы недавно обнаружили во время реставрации дворца театра усадьбы Останкино. В интерьерах картинной галереи были найдены рукописные бумаги 1793-98 годов, относящиеся к первому этапу строительства дворца. Среди них сохранились деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Благодаря ей исследователи получили сведения о многих мастерах, работавших в Останкине в конце XVIII века – каменщиках, штукатурах, столярах и оконных мастерах. Строительство дворца в то время возглавлял крепостной архитектор Павел Аргунов. Вместе с ним работали его отец, известный художник Иван Аргунов, а также крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Найденные документы дополняют историю создания дворца сведениями о мастерах разных специальностей, участвовавших в его строительстве. После реставрации графики бумаги подготовят для музейной экспозиции. Нынешняя находка стала продолжением целой серии открытий в Останкине. Ранее, во время работ в египетском павильоне, реставраторы обнаружили театральный шлем конца XVIII века. Сейчас реставрация усадьбы Останкино остается одним из крупнейших проектов по сохранению архитектурного наследия Москвы. Работы в египетском павильоне уже завершены. Следующей должна закончиться реставрация итальянского павильона. После окончания всего комплекса работ дворец-театр снова откроется для посетителей.
1: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АУ «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком
9: 18+. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация

0: и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная» от «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на месте. Ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
3: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Саммит моды «БРИКС Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+. 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференса Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
7: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jack.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка.банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло. The Everly Brothers. All I have to do is dream.
1: Есть мнение, что если долго о чем-то мечтать, то желания обретают вполне материальные очертания. История песни «All I have to do is dream» как раз из этой серии. Жена ее автора, Будла Брайанта, Фелис, рассказывала, что еще в детстве увидела во сне незнакомого мужчину и влюбилась в него, а много лет спустя, при встрече с Будла, сразу узнала в нем человека из того сна. Через несколько дней они поженились, а затем вместе стали одной из самых успешных авторских пар американской популярной музыки. «All I Have to Do is Dream» Будла написал уже для группы Everly Brothers, и песня о любви, которая хотя бы во сне становится реальностью, стала одним из главных хитов дуэта.
0: The Everly Brothers. All I Have to Do is Dream.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: У амбиции должен быть хороший адрес. Корп «Молодежная» от «Аквилом» – офис с чистовой отделкой для бизнеса, который не стоит на...

0: месте, ближе к метро, ближе к центру, ближе к следующему этапу. Разумный офис для безумных планов.
1: Застройщик ООО «СЗ Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
3: 19 октября в 19.00 радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
6: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
5: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
7: 18+.
8: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
7: 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Билетаж.
2: Первоначально понятие «билетаж» относилось вовсе не к театральному пространству, а к дворцовой архитектуре. В переводе с французского «бель-этаж» означает «красивый этаж». Так называли второй уровень аристократических особняков, где располагались самые роскошные парадные залы с богатой отделкой. Со временем это изысканное название перекочевало в театральную терминологию, обозначая первый ярус балкона, расположенный над партером и огибающий зрительный зал по обеим сторонам. Театральный «бель-этаж» предлагает зрителям сочетание великолепного обзора и превосходной акустики. Благодаря расположению чуть выше уровня сцены, отсюда открывается панорамный вид на происходящее действие, при этом сохраняется идеальная слышимость каждого звука. Особой престижностью пользуется центральная секция бельэтажа, которую часто называют «царской ложей». Это изолированное пространство, обеспечивающее наиболее выгодную точку обзора, традиционно предназначается для особо важных персон, хотя при определенном везении попасть сюда может и обычный театрал. Среди завсегдатаев театров сложилась особая каста ценителей бельэтажа – те, кто предпочитает наслаждаться спектаклями именно с этой высоты. Действительно, отсюда представление предстает как на ладони, сохраняя при этом все нюансы звучания. Правда, для зрителей с плохим зрением такой выбор может оказаться

0: оказался не самым удачным. Впрочем, эту проблему легко решить, воспользовавшись театральным биноклем, который всегда можно взять на прокат в гардеробе. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает 27 и 28 сентября на балет «Эсмеральда» Владимира Бурмейстера по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». История любви, ревности и человеческой жестокости здесь рассказана через выразительную хореографию, яркие характеры и масштабные сцены средневекового Парижа. 27 и 28 сентября «Эсмеральда» на основной сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло. Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте Сбербанк.ру или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
5: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
8: Страсть – ложь, опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
9: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
8: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
10: 18+.
11: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
12: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым

0: ощущением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар. Квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
1: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мари Паради.
1: Когда-то Монблан считался границей человеческих возможностей. Высочайшая вершина Альп казалась недоступной даже самым опытным путешественникам. Когда в 1786 году Мишель Паккарт разрушил этот миф, гора превратилась в магнит для искателей приключений. Каждый хотел проверить собственные силы. Уже через 22 года после первого восхождения в истории Монблана появилась новая героиня – Мари Паради, первая женщина, достигшая его вершины. Она родилась неподалеку от Шимани в простой крестьянской семье. Не умела ни читать, ни писать, работала в трактире. В отличие от ученых и путешественников, приезжавших покорять Альпы, Мари вовсе не была профессиональной исследовательницей или спортсменкой. Но именно ей, первой из женщин, суждено было сделать то, что казалось невероятным. Летом 1808 года Мари отправилась к вершине Монблана вместе с группой проводников во главе с Жаком Бальма, одним из первых покорителей этой горы. Доподлинно неизвестно, сама ли она добивалась участия в экспедиции или присоединилась благодаря поддержке друзей. Как бы то ни было, восхождение сулило известность, уважение и новые возможности. Простой жительнице Шимани такой шанс выпал, пожалуй, лишь раз в жизни. Подъем продолжался 3 дня и оказался невероятно тяжелым. Мари не имела специальной подготовки, страдала от холода и горной болезни. Длинная юбка, которую диктовали правила приличия того времени, только усложняла путь. Позже Мари рассказывала, что на самых трудных участках ей помогали товарищи, буквально тянули, тащили и несли ее наверх. Впрочем, главное осталось неизменным. 14 июля 1808 года Мари Паради стала первой женщиной, ступившей на вершину Монблана. После возвращения ее встречала вся долина Шимани. Вокруг этого восхождения появилось множество легенд, а сама Мари открыла небольшой трактир, куда охотно заходили путешественники и альпинисты, чтобы отметить удачное восхождение. Спустя 30 лет на Монблан поднялась Анриетта Данжвиль. Ее часто называют первой женщиной-альпинисткой в современном понимании этого слова. Она совершила восхождение как спортивное достижение, без посторонней помощи. Но это не меняет главного. Именно Мари Паради первой доказала, что путь к вершине открыт не только для мужчин. Сегодня имя Мари Паради носят улицы, площади, набережные в Шимани, а также школа, спортивные центры и скалодромы в разных городах Франции. Ее восхождение стало не просто страницей истории альпинизма, а символом того, что смелость и стремление к открытиям не имеют границ. У каждого времени свои вершины. Когда-то за ними отправлялись в Альпы, сегодня в сердце Замоскворечья. Элитный жилой комплекс Монблан от Галс Девелопмент – новый архитектурный символ района. Виды на реку, собственный парк в альпийском стиле, клабхаус, детский клуб и гармоничная архитектура наполняют каждый день вдохновением. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
8: Твиги.
9: Твиги.
8: Твиги.
10: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твиги». В кино с 24 сентября. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день.

0: национальный проект России.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Реклама. 19 октября в 19:00 радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представят концерт симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат сочинения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, также в программе сочинения Балакирева и Бородина. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. In Dreams.
2: Рой Орбисон рассказывал, что In Dreams пришла к нему во сне. Музыканту вообще нередко снились мелодии, а в этот раз он проснулся с ощущением, что только что услышал отличную песню. Утром Орбисон сел за работу и примерно за 20 минут закончил композицию. Получилась история о человеке, который может быть рядом с любимой только во сне, а после пробуждения снова остается один. Так, в In Dreams сон становится единственным местом, где мечта героя все еще продолжает жить. Сам же Орбисон, вспоминая рождение песни, говорил, что ему всегда было очень жаль, что происходящее во сне нельзя сделать реальностью. Зато мелодии из его снов становились реальными хитами.
1: Рой Орбисон. In Dreams.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. 31 октября в 19:00 в зале «Зарядье» Александр Ключко и Илья Бабаян совместно с Большим симфоническим оркестром имени Петра Ильича Чайковского под управлением Олега Худякова исполнят первый и второй концерты для фортепиано с оркестром Ференца Листа, композитора, который по праву считается одной из ключевых фигур в истории европейской музыки. Также в этот вечер прозвучат симфонические увертюры Феликса Мендельсона. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.
4: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits. It's my...

0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло».
1: При поддержке сервиса «Мосбилет». 0+.
2: Детский музей.
3: Экспонаты руками не трогать. За ограждение не заходить. На экспозиционные предметы не садиться. Подобные предупреждения десятилетиями сопровождали поход в музей. Посетителю полагалось смотреть, читать подписи и слушать экскурсовода, сохраняя почтительную дистанцию с экспонатами. А если в музей приходили дети, работа у смотрителей прибавлялась. Уж слишком велик всегда у маленьких посетителей соблазн именно потрогать необычные предметы, заглянуть за ограждение или проверить, как сидится на царском троне. Поэтому за ними следили особенно внимательно. В конце 19 века появился другой подход к знакомству детей с музейными коллекциями. В 1899 году в Нью-Йорке открылся Бруклинский детский музей. Первый в мире музей, созданный специально для юной аудитории. Его программы учитывали извечное детское стремление самостоятельно исследовать окружающий мир. В течение 20 века эта идея получила развитие. Появились игровые и экспериментальные площадки, модели и предметы, с которыми разрешалось взаимодействовать. И со временем интерактивные приемы вошли в практику самых разных музеев. Сегодня ребенку на выставке могут предложить провести опыт, разыграть сцену из литературного произведения или воспользоваться тренажером. Например, в Москве, в Государственном биологическом музее имени Тимирязева, на выставке «Жужжащий мир» мультимедийные технологии позволяют увидеть окружающую среду глазами насекомого. В Государственном музее Пушкина дети вместе с экскурсоводом разыгрывают сцены из сказок поэта. А в Музее космонавтики можно надеть 3D-очки, взять в руки штурвал тренажера «Орион», вывести виртуальный корабль на орбиту и провести стыковку с Международной космической станцией. Не отстают от музеев и столичные театры, где придумывают все новые приемы, чтобы заинтересовать юных зрителей. В Московском театре кукол, например, в опере «Волк» и «Семеро козлят» вместе с актерами на сцене появляются куклы-маппеты. А в театре «Роста» в Царицыне мюзикл «Цветик-семицветик» построен как спектакль-игра, где зрители могут влиять на ход событий. Подобрать программу с учетом интересов ребенка поможет новый спецпроект «Куда сходить с детьми в Москве» официального городского сервиса «Мосбилет». События здесь распределены по категориям для любителей музыки и творчества. Юных исследователей, активных детей и тех, кого особенно интересуют животные и путешествия. А билеты в столичные театры и музеи на сервисе «Мосбилет» можно приобрести без комиссии и наценок.
0: Больше, чем искусство. На радио «Монте-Карло».
1: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация.

0: специализации. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
4: Твиги.
5: Твиги.
6: Твиги.
7: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
13: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Чем прохладнее вечер, тем теплее музыка. Осень на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
4: Твиги.
5: Твиги.
6: Твиги.
7: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
10: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Монте-Карло. Легкая музыка для приятного уикенда.

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Майли Сайрус. Red Lights.
2: Майли Сайрус выпустила 10-й студийный альбом «Best Persuades», который ознаменовал новую главу в ее карьере и сразу несколько перемен. Певица отказалась от фамилии в сценическом имени и теперь выступает как просто Майли, а новая пластинка стала своеобразным итогом 20 лет ее музыкальной истории. Одной из самых заметных композиций стала «Red Lights». Песня неожиданно привлекла внимание Аманды Лир. Певица обнаружила в треке сходство со своей песней «The Sphinx», выпущенной в конце 70-х. Впрочем, сама Лир отнеслась к этому скорее с иронией и заявила, что польщена таким вниманием к ее музыкальному наследию. Что же до пластинки, то, по словам Майли, альбом вобрал в себя все, через что она прошла с тех пор, как впервые приехала в Лос-Анджелес, и то спокойствие, которое появилось, когда ей, наконец, удалось немного сбавить темп. Поэтому на диске мирно сосуществуют поп, рок, электронная музыка, мрачные клубные треки и камерные баллады.
1: Майли Сайрус. Red Lights.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Группа Carpenters образовалась в эпоху, когда рок становился все громче и тяжелее. Тем временем брат и сестра Carpenter добились огромной популярности мягкими аранжировками, мелодичными балладами и глубоким обнимающим вокалом. Радио Монте-Карло приглашает вас провести неделю в компании легендарного дуэта. Какая песня Carpenters выросла из короткого рекламного джингла? Кто из Маппетов первым исполнил одну из композиций дуэта? И почему Ричард Карпентер однажды признался, что одну из успешных записей предпочел бы вообще не делать? Слушайте в эфире «Неделя с группой Carpenters» с 28 сентября по 4 октября на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Утреннее джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Эту музыку нельзя надеть на себя как стиль. Она должна быть у тебя в крови. Ильяна Ильяс.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Музыка мечты на радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas. California Dreamin'.
1: Хорошо, говорят, там, где нас нет. Для Мишель Филлипс из группы The Mamas and the Papas таким местом зимой 1963 года была Калифорния. Вместе с Джоном Филлипсом она жила тогда в холодном Нью-Йорке и постоянно вспоминала солнце и тепло Лос-Анджелеса, где выросла. Эти разговоры Джон превратил в песню, а Мишель помогла ему с текстом. Позже она рассказывала, что «California Dreamin'» изменила не только жизнь The Mamas and the Papas. Ей не раз признавались в этом люди, которые после этой песни решили перебраться в Калифорнию.
0: «The Mamas and the Papas. California Dreamin'».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.